0: Все кипит, все барович кэш, твой стул сэш. Чиха вода, все кирпе, чиха вода, вре. Все кипит, все барович кэш, твой стул сэш.
1: СК2 Вроцлав.